0: находимся, как...
1: Have a good berg and no contact order violation.